0: В Мирном 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Иха встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Далее подробности. Мирнинцы возложили цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Говорит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
2: Уважаемые мирнинцы! Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются защитным с фашизмом сейчас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. Далее. Вожатые детского лагеря «Орленок» раскрыли тему первого сезона на открытии. Воспитанникам предложили почувствовать себя в роли друзей Питера Пэна на лето. Вожатский отряд «Талисман» будет развлекать ребят, проводить для них соревнования и конкурсы. В детстве эти вожатые и сами были орлятами, поэтому знают, что интересно подрастающему поколению. Говорит Денис Кузнецов, вожатый детского оздоровительного лагеря «Орленок».
3: Вообще, для меня «Орленок» — это место силы. Там, где я обретаю какую-то свою детскую такую мечту. Не знаю, это детские улыбки, детский смех, детская радость, где-то детская грусть. И это незабываемые моменты, ради которых, вот, мне кажется, я живу. И, конечно же, вожатский отряд самый лучший, который я знаю, это точно.
1: Сезон только начался, ребята еще привыкают, поэтому родители приехали поддержать их на открытии. Первая смена продлится до 9 июля. Она собрала 270 детей Мирнинского района. Места на два следующих сезона еще есть. Подробная информация на сайте культурно-спортивного комплекса «Алроса». Еще одна новость. В Мирном традиционный якутский праздник солнца встретили под дождем. На территории этнокомплекса «Земля Улун-Хо» прошел ИСЫХ, который посвятили Году единства народов России. 11 предприятий и поселений Мирнинского района приготовили тусюльге, огороженную территорию с урасой и украшенным двором. Там гостям предложили посмотреть национальные убранства, а в некоторых послушать якутский рэп. Неподалеку аллея мастеров с якутскими украшениями и сувенирами. Многие гости приехали из других поселений специально на праздник, говорит Мариана Сивцева, рукодельница студии «Каритик».
4: Мы сюда приезжаем каждый год, участвуем в конкурсе национальных костюмов. Также каждый год участвуем в аллее мастеров с выставкой ручной работы.
1: Тем временем танцоры готовились к выступлению, не обращая внимания на дождь. Более сотни участников подготовили национальные номера, а мастера горлового пения окунули гостей праздника в чарующую атмосферу летнего дремучего леса. Церемония закончилась обрядом алгыс и танцем солнца асохой, которым сошлись гости торжества. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Если нет искры, то нет огня. Если нет тебя, то нет.

бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

знаю их. Они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алрус-Алена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрус» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». В Мирном 10 часов. Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

но жду в глазах других со стороны. Все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 11 часов.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
1: А вы знали?
3: Алмазный край.

говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи, сердце не включить.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Пьяный мотоциклист из Мирного попал в больницу с переломами после ДТП. В Ленске направят 174 миллиона на ремонт дорог по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни». Десятки мирнцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбир номер свидетельствователь. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субебир, Сыл, Топсу, Нюсю, Бекис, Универ, Бегапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Пьяный мотоциклист из Мирного попал в больницу с переломами после ДТП. В Ленске направят 174 миллиона на ремонт дорог по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни». Десятки мирнцев возложили цветы к мемориалу в памяти героев Великой Отечественной войны. Теперь подробно. Тяжелые переломы лучевой и плечевой костей. С таким диагнозом попал в больницу 58-летний мотоциклист из Мирного. По информации ГАИ, пьяный водитель врезался в автомобиль, который двигался по шоссе Кирова и поворачивал налево. От более серьезных травм мотоциклиста спас мотошлем. Второй участник аварии не пострадал. Причем в нетрезвом виде за рулем мотоциклист попадался и в 2025-м. Тогда его на полтора года лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч рублей. Теперь мирнецу грозит уголовная статья. Госавтоинспекция призывает сообщать о водителях с признаками опьянения в дежурную часть по номеру 102 или 47210. Этот звонок может спасти чью-то жизнь. Далее. На ремонт дорог в Ленске направят 174 миллиона рублей. Город попал в федеральный проект «Инфраструктура для жизни». Половину вложит республика, район добавит остальную сумму – 87 миллионов. Чтобы это стало возможным, районная власть перенесла сдачу дома для бюджетников и культурного комплекса в Бичинче на 2027 год. Освободившиеся средства направят на строительство дорог. Комментирует Владимир Шардаков, председатель Ленского районного совета депутатов.
3: Остановились на дороге, это Пионерская улица, улица Победы, двух участков, и улица Дзержинского, от улицы Пролетарской до улицы Якутской.
2: Всего в Ленске обновят 1470 метров дорожного полотна. На Пионерской ремонт начнется в июле. Все работы завершат в этом году. И еще одна новость. Мирнинцы возложили цветы к вечному огню в памяти героев Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма, протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Продолжит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
4: Уважаемые мирнинцы, вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим, защитникам нашей Родины, которые борются с фашизмом сейчас. Враг будет разбит, победа будет за нами.
2: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 24 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 27. На севере района ясное небо, в удачном Айхале 20 градусов тепла. В алмазной столице малооблачно плюс 26 без осадков.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
6: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий в студии, звукорежиссер Олег Дюгай, режиссер видеоверсии Василий Заболоцкий. Говорим сегодня о туристическом слете «Вилюй-2026», говорим об этом с Елизаветой Гомор, председателем Мирнинского райкома молодежи Антоном Парфеновым, главным судьей турслета «Вилюй». Рад видеть вас в нашей студии, Лиза, Антон. Привет. Добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Итак, давайте начнем с обозначения дат. Напомним нашим слушателям о дате проведения туристического слета «Вилюй» и месте проведения. Где в этом году он будет проходить и когда?
8: Давайте я начну с дат. В этом году проходит, как стандартно, в 3 дня для участников, с 3 по 5 июля, то есть первые выходные среднего месяца лета, самые теплые дни.
6: Ну и место проведения, насколько я понимаю, традиционное, как мы и ранее говорили. Это площадка?
7: Это площадка в окрестностях поселка Чернышевский, старый пионерский лагерь, на том же месте, где и прошлый год, недалеко от Чернышевска, на берегу водохранилища.
6: Отлично, отлично. Что ж, здесь для наших слушателей, которые бывали на турслете, у них им сразу после вот этого обозначения, даже после того, как мы сразу сказали «Турслёт Филю», и они сразу все представили, где как проходит, и примерно понимают, что это. А с другой стороны, мы здесь больше нашу беседу посвящаем тем нашим слушателям, которые пытаются решиться, вот, делать для себя в этот момент выбор, отнести, не отнести заявку, может быть, еще раз, успеть ее отнести, и как это, собственно говоря, сформулировать. Ну, кстати, для участников, конечно же, тоже мы несколько вопросов, я думаю, отметим. Кстати, про участников. А сколько в этом году команд уже успел заявиться?
8: На данный момент 15 команд заявилось. Это у нас и соседние районы, как я уже говорила, это Ленский район, они традиционно у нас
6: Ленчане приедут.
8: Да, они подали одни из первых заявку. Кроме этого, у нас северная площадка участвует, Айхал Удачный, оба подразделения компании ГОКа подали свои заявки. Это поселение нашего района и подразделения другие компании.
6: То есть мы увидим команды, я имею в виду те наши слушатели и зрители, которые поедут в этот момент в Чернышевский, они увидят команды и из Мирного, и из Ленской, и из Айхава, и из Удачного, и из Чернышевского, наверное, и из Светлого.
8: Ну, если территориально говорить, то да, мирнинские команды будут. Сам город Мирный, администрация Мирного не подавала заявку.
6: Ай-яй-яй!
8: К сожалению, в этом году не будет, но да, подразделения компании из Мирного будут участвовать.
6: Ну, может быть, мы сейчас их подтолкнем как раз и напомним об условиях к участию, а именно, то есть заявки еще принимаются, до какого числа они принимаются?
8: Вообще мы продлевали срок приема заявок до 19-го включительно, вот в пятницу, собственно, был последний день, сейчас мы уже обрабатываем, кто-то доносит какие-то документы, потому что заявка – это не просто одна какая-то... Один какой-то документ, это всегда такой большой пакет, где должны быть и страховки на всех участников, список болельщиков, транспорт, на котором команда будет заезжать и выезжать. Это обязательно инструктаж по технике безопасности, там их несколько, все можно посмотреть в положении. Положение у нас размещено на нашей странице ВКонтакте, на сайте «Алмазный край». Кроме этого, уже, мне кажется, по сети оно у всех гуляет, то есть кому-то я направляла в мессенджер.
6: Ну, тогда позволь, я переобуюсь в воздухе, что называется, и скажу, что наша беседа все-таки для тех, кто в том числе и впервые отправляется на турслет. Коли уж тем, кто не решился в этом году, уже все поздно, поезд уехал, что называется, и, значит, у нас уже больше беседа будет для тех, кто в этом году впервые туда едет или, ну, мало ли, вдруг хочет обновить для себя воспоминания, вот это все. Требования для команд по возрасту, здесь я бы хотел попросить напомнить, то есть, получается, там 35-летний, максимум это такой возраст, 36 лет уже, все, пролетает товарищ, может только болельщиком быть.
8: Да, все правильно.
7: Или судьей. Если он уже много раз участвовал в мероприятии, имеет большой опыт и большое желание заняться этим еще раз, то мы каждый год предлагаем людям, которые уже по возрасту не подходят к качеству участника, попробовать себя в качестве судьи, если есть силы, знания, почему бы их не применить.
6: Ну, если по возрасту мы уже сказали, а вот по полувозрастной состав команды, есть же такое требование, чтобы в команде было 6 человек и 2 девушки, оно сохранилось?
8: Да.
7: Да.
8: Да.
6: Еще один момент, всегда вызывавший споры на любых соревнованиях, в том числе и на турслете, это легионеры, допустим, для подразделений. Здесь есть ли какие-то требования сейчас, сохранилось ли оно? Допустим, когда подразделение выставляет там какое-то количество, там чуть ли не половину товарищей, которые не работают в этом подразделении, это допускается сейчас с положением, правилами, или все-таки нет, не более там определенного какого-то количества?
8: На этом мы не обращаем внимания. Мы заинтересованы как можно большему количеству участников, команд. Соответственно, к легионерам у нас нет требований. Если команда выставляется от какого-то подразделения, где недостаточно, например, количество девушек, да, у нас есть чисто мужские, так скажем, компании, подразделения, соответственно, ну, почему бы не пригласить со стороны. В любом случае, соревнования, так скажем, разноплановые, здесь от того, что ты сильнее, умнее, ну, не всегда работает там прям 100% победу. Тут сплоченность команды, поэтому
6: Ну, я думаю, сейчас уже где-то в лесах и окрестностях местных парков уже ребята тренируются, скорее всего, где-то с жумарами и всем остальным необходимым для скалолазания и преодоления тех самых полос препятствий. О них, собственно, сейчас и речь. А именно, в этом году как выглядит полоса препятствий и те испытания, которые нужно будет пройти командам успешно для победы?
7: Ну, в этом году мы планируем расширять саму длину трассы, то есть включать какие-то новые участки территории, попробуем расширить ориентирование. В прошлом году был, как бы так скажем, компактный участок задействован под спортивное ориентирование. Ну, это было, так скажем, разминочка для команд на следующий год. В этом году планируем большой участок задействовать по спортивное ориентирование, вывести его как бы как отдельное хорошее.
6: Оно пойдет за счет?
7: Мы пока еще думаем либо его включить в общий зачет, либо вывести отдельные номинации, так скажем, чтобы ребята посоревновались еще отдельно в ориентировании, так скажем, чтобы был дополнительный стимул. Вот. Саму трассу предполагаем все-таки увеличивать, немножко усложнять, немножко, опять же, все зависит от рельефа, посмотрим уже по месту, но в целом должно быть, опять же, интересно.
6: Безусловно, безусловно, оно будет 100% интересно, как всегда на турслете. И тем не менее, вот получается, что окей, площадку вы расширяете, спортивное ориентирование так или иначе будет присутствовать либо на правах условного конкурса симпатий, то есть либо, соответственно, ну я имею в виду, когда баллы могут зачитываться, вот как только что Антон ты сказал, соответственно, могут и не зачитываться, пока вы решаете, определяете это все. А с другой стороны, если говорить о судействе, что очень важно также для каждого соревнования, это уверенность команд в объективности судейства. А здесь очень важна будет открытость оценок, бальная система и так далее и тому подобное. Здесь команда судей, откуда она и как они будут, опять же таки, по какому принципу начислять эти баллы в этом году или наоборот их отнимать за пройденные задания?
7: Ну, конечно же, судейство, объективность — это на первом месте. При подборе судей это сильно, сильно учитывается, конечно же. В судейском лагере у нас будет много представителей из разных организаций, в том числе и индивидуальные предприниматели, как бы задействованы в этом плане. Есть несколько судей из Венска к нам приедут, опять же, поучаствовать в судействе, то есть это обмен опытом. Как бы мы практикуем это уже не первый год, приглашаем
6: ребят. Я так понимаю, речь идет о ребятах, которые работают на Мурбае, в том числе турслете.
7: В том числе они работают на Мурбае, в том числе и главный судья Мурбая будет присутствовать с нами в качестве судьи. Вот, еще раз, уже в прошлом году уже был такой опыт, всем понравилось, поэтому в этом году они тоже рады будут к нам приехать. По оценке самих каждого этапа, опять же, чтобы не было двоякого трактования, как бы, ну, у нас был на прошлом турслете, ну, как и всегда, есть какие-то спорные вопросы, которые решались уже после трассы. Вот, я настаиваю всегда, чтобы участники с собой, которые берут представителя команды, который с ними бежит по трассе, чтобы всегда была видеофиксация обязательно прохождения каждого этапа всей командой, чтобы в следующем моменте, когда возникает вопрос, было всегда подтверждение, ну, грубо говоря, были такие моменты, когда спорная судья говорит одно, команда говорит другое, это было так, и смотрим видео, сразу по видео все понятно, объясняемся, ну и...
6: Отлично, это для наших слушателей тоже быстренько объясню, которые никогда не были на турслете, команды, которые проходят испытания, все они, естественно, должны его пройти, допустим, пролезть там в какую-нибудь трубу условную, я имею в виду испытание, по-моему, оно называется туннель. Как?
7: Туннель.
6: Туннель, да-да-да-да-да. Но рядом с ними всегда должен быть представитель, который не полезет в этот самый туннель, но должен будет кричать «давай, давай, там, Миша, Вася, Алена и так далее и тому подобное». И в том числе, видимо, теперь еще и держать камеру и это все снимать, не только на память.
7: Ну, мы как бы настаиваем именно для этих моментов, чтобы и на память участников у ребят осталось, соответственно, красивые кадры их прохождения прекрасного любого этапа. Ну и опять же, если вдруг возникают вопросы, мы можем ссылаться на видео, рассматривать уже и разбираться, что было так, что было не так.
6: Круто. Для подстраховки, так
7: конечно,
6: сказать.
7: Конечно.
8: За каждый этап, естественно, могут быть начислены штрафные баллы. Один штраф в этом году мы приравняли во всех этапах, одинаково сделали 15 секунд. Соответственно, вот как раз про эти спорные моменты и говорил наш главный судья Антон, что вот если мы начислили, и команда считает, что несправедливо, пожалуйста, приходите с претензией к нам в судейство либо в секретариат.
6: То есть видеоповтор у вас имеет право быть, и, соответственно, на него можно ориентироваться.
7: Конечно.
6: Отлично, отлично. С какими вопросами еще обращались к вам участники команд по итогам предыдущих турслетов? Ну, может быть, что вы учли, или какие-то замечания, которые от них были?
7: Ну, в основном было предложение усилить, усложнить, увеличить, сделать максимально хардкорно. Ну, конечно же, не всем это понравится, поэтому мы идем по пути как бы среднего. Где-то мы усиляем, усложняем, а где-то мы больше вносим какого-то. Ну, есть же этапы не только на силу, ловкость, скорость и, так скажем, выносливость. Есть еще этапы, которые позволяют, ну, какой-то получить кусочек веселого кайфа, типа ролика. Вот, например, прокатиться на ролике, ну, что-то типа на какое-то расстояние весело.
6: Ну, кстати, это был следующий мой вопрос, а именно вот физические требования к участникам, потому что мы проговорили состав группы и так далее и тому подобное, но у турслета Вилюи, ну, вообще у турслетов, у них разный вайп. Иногда кажется, что это прям для спортиков-спортиков, каких-нибудь спасателей условных и так далее. Здесь, на самом деле, физические требования, которые предъявляются к участникам команды, там, я не знаю, обязательно нужно 15 раз подтянуться там или 20.
7: Ну нет, такого прям очень серьезной физической подготовки у вас может и не быть. То есть вы не обязательно спортсмен-разрядник и все в таком виде. Можно вполне просто поучаствовать, даже если вы вообще не занимаетесь спортом, так скажем. Ну, на уровне того, что хотя бы просто попробовать, не обязательно на результат выходить. Просто приезжайте, обязательно попробуйте. Это очень интересно, очень что-то новое, и вам наверняка это сильно понравится.
6: Ну, а так, если какой-то тест простой для себя провести, условно, там вот самое тяжелое физическое испытание, там, соответственно, и для девушек, и для мужчин, мало ли, вдруг кто-нибудь найдет для себя там похожий снаряд и попробует так, типа, я смогу, и, соответственно, подтянуться, условно, вот это вот количество раз, которое требует это задание, или выполнить какую-то активность, которая требует это задание, или не смогу, и надо подготовиться, подкачаться к следующему году.
7: Ну, я думаю, максимально это вы должны уметь хотя бы один раз подтянуться, грубо говоря. Вот и все. Это, мне кажется, предел, на который...
6: А, этого достаточно.
7: Этого достаточно, чтобы уже все пройти этапы.
8: Бежать между этапами. Ну, когда прибегает команда, я прям вижу, как им тяжело. Некоторых прям тащат оставшиеся участники команды. И я думаю, господи, я бы не пробежала. Потому что, ну, расстояния между этапами довольно большие.
6: Ну и еще момент, тогда по снаряжению, тоже к чему нужно быть готовым и как нужно быть готовым, потому что мы понимаем, что все-таки эта площадка открытая, там нет бетонных зданий, это вовсе не турбаза какая-то, там люди с палатками, погода у нас сейчас все более-более непредсказуема, может и дождь, не дай бог, снег, постучу по дереву, но все же здесь что требуется от команд в плане оснащения, обязательно, что на них должно быть и что у них должно быть для того, чтобы комфортно оттуда приехать и оттуда уехать, самое главное, целыми и здоровыми.
8: Если вообще про лагерь говорить, про там участие в трассе, конечно, лучше Антон расскажет. Про лагерь это в первую очередь оснащение, мы про пожарную безопасность также понимаем, что у нас рядом вода, то есть всю технику безопасности нужно соблюдать, ни в коем случае не рисковать, не выходить в лес, далеко не заходить. Потому что у нас все-таки есть дикие животные, которые в поселке Чернышевском неоднократно и весной, и в начале лета появлялись. Поэтому давайте заботиться о себе, о других, предупреждать. Поэтому, собственно, мы и проводим инструктажи по технике безопасности как внутри команды, так и для всех в целом проведем. Второе, это Конечно, палатки, да, там спальники теплые, потому что ночью у нас всегда холодные, карематы, пожарный уголок обязательно, огнетушитель с собой команда должна взять. Это должна быть аптечка, потому что это природа, здесь и испытания. То есть все о себе заботимся, максимально готовимся, теплые вещи, репелленты обязательно, потому что у нас территория открытая, она не обрабатывается, так как она довольно большая, соответственно, мы должны позаботиться о себе, ну, от укусов.
6: Окей.
7: Ну, а на трассе, соответственно, команда использует личное снаряжение, обвязки с усами, карабинами, с собой жумар, восьмерка. Это как бы стандартный набор.
6: Если подразделение впервые участвует, есть ли у него какой-то вариант вот эти обвязки и жумары отыскать, где-то, может, позаимствовать или еще что-то в этом духе?
7: Конечно же, есть вариант. Всегда есть возможность на самом турслете либо договориться с командой, которая уже, грубо говоря, пробежит какую-то, ну, свою полосу, потому что у нас разбита полоса, проходит половина команд полосу препятствий, половина команд проходит поляну туриста, то есть потом они меняются. То есть, соответственно, команда, когда пробежала трассу, может потом поменяться с другой командой, которая побежит, либо обратиться может к нам, в судейский лагерь, к организаторам. Вот у нас есть набор, набор снаряжения. Вот мы можем, соответственно, что-то выдать, пользоваться, если чего-то не хватает.
6: Ну, то есть вот те самые каски тоже туда же входят?
7: Каски в том числе, да. Ну, защита глаз уже у нас на уровне пожелания для каждого используется. То есть очки защитные команда каждая сама себе берет, если хочет. Либо может использовать еще, ну, есть каски с встроенными, так скажем, очками.
8: Ну, форма желательно, чтобы у каждой была опознавательная. Многие подразделения участвуют в своей спецодежде, кто-то камуфляж приобретает, чтобы были все идентичны. Это очень красиво, во-первых, да, команда сразу на фоне других выделяется. Кто-то похожие подбирает, там, верх, низ, темные. Там,
7: ну, и, конечно же, надо учитывать, что это всегда работа с веревкой, поэтому одежда должна быть из плотной хлопчатобумажной ткани, вот, а никаких синтетических, что приведет к ожогам, если вдруг не справиться, так сказать.
6: Я думаю, в этот момент геологи и бурильщики, в общем, все наши слушатели, которые работают в тайге, такие, ха, придем в рабочем, в принципе,
8: да.
6: У них как раз такая...
7: В принципе, да, у них
8: перчатки,
7: подходит.
8: Перчатки, кстати, да.
7: Ну да, плюс еще перчатки, конечно, для работы с веревкой руки всегда защищены должны быть.
6: Конкурс зрительских симпатий или даже конкурс болельщиков, напомним, это тоже неизменная часть туристического слета. Здесь я бы хотел попросить, во-первых, напомнить, вот те сценки, те конкурсы, которые будут проводиться для болельщиков, идут ли они также в зачет и влияют ли они на шансы победить той или иной команде, или они просто именно как конкурс зрительских симпатий, отдельным зачетом?
8: Так, смотрите, это внезачетный конкурс. Внезачет. Зачетным у нас относится полоса препятствий, ориентирование, там уже как решит судейство. Мы, секретариат, отвечаем за внезачетные конкурсы. Их, как всегда, у нас четыре главных. Первый – это приветствие. Ребята могут как подготовить песню, как это может быть сценка, может это просто кричалка какая-то. То есть в зависимости от творческой составляющей команды. Второе – это песня. Здесь туристическая песня тоже люди могут и под караоке петь, команда, либо это песня под гитару, собственно, сочинение. У нас неоднократно были песни. Это очень трогательно, красиво, весело. Конкурс биваков. У нас вообще биваки, да, оцениваются, так скажем, два раза. Первый – это вот по оснащению. Как раз я говорила, что техника безопасности, она очень-очень важна для нас. Мы ее оцениваем как обустройство бивака, правильный окоп палаток, костровище, это пожарный уголок, аптечка. То есть там есть целый перечень, их тоже можно
6: посмотреть. Все это будет,
8: посмотреть.
6: Я так понимаю, в положении,
8: да,
6: как
8: да,
6: раз.
8: Да, оно есть в положении, мы это смотрим обязательно. И второе – это творческая составляющая. Здесь мы оцениваем, конечно, креативное мышление команды. Многие вообще, то есть они, многие, ссылаясь на тему, соответствие у нас в каждом годе, году тема устанавливается. В этом году тема – это год единства народов России. Соответственно, мы здесь будем ориентироваться именно на это. Посмотрим, как команды подготовятся. И еще у нас конкурс «Завтрак туриста». Здесь то, на что, опять же, готова команда поделиться с судейством, с секретариатом, потому что мы все вместе оцениваем, как креативно подходят.
6: И еще, наверное, завершающий такой вопрос, а именно о команде, о составе, то есть кто какую роль играет. То есть если раньше, насколько я понимаю, там основным организатором все-таки был КСК «Алроса», то сейчас, естественно, Мирнинский район этим занимается. Uh-huh. А дальше кто еще входит в организаторы?
8: Компания «Алроса», она у нас, так сказать, мы вообще в тандеме, то есть это у нас три организатора, администрация района, здесь мы в основном занимаемся письмами, наградной продукцией, потому что кубки, медали мы заранее покупаем задолго до начала подготовки к турслету, все освобождения, набираем команду судей, набираем команду секретариата. Занимаемся сбором команд, да, здесь нам включаются уже ребята, потому что с компании, потому что у нас в основном это подразделение компании «Алроса», соответственно, вторым нашим соорганизатором является компания «Алроса». Они также отвечают за подарки, согласно положению, по внезачетным конкурсам, по зачетным. И третий наш партнер – это профсоюз «Профалмаз», они неизменно нам выделяют призовой фонд 450 тысяч рублей для первых трех главных мест. Поэтому спасибо им огромное, что нас не бросают и ежегодно поддерживают.
6: Из этих 450 тысяч рублей сколько получит победитель? Тот, кто займет первое место?
8: 450.
6: Да, из этих 450. Прямо 450 тысяч получит одна команда?
8: Нет, это призовой фонд. Первое да. получает 250, 150 и 100. Правильно?
6: Нет.
8: 200, да. 200, 150 и 100. Все правильно же?
6: Вот теперь да.
8: Да. А я до этого, да, где-то надеюсь, в плюс, да.
6: Хорошо. Еще один момент. Вот перед тем, как мы организовывали эту беседу, собирались вместе, Лиза, ты сказала то, что у вас есть еще какой-то перечень каверзных вопросов, которые, ну, скажем так, поступали вам от участников. Что это за вопросы были, и что вы готовы на них как раз ответить прям?
8: Чаще всего один и тот же вопрос, можно мы чуть-чуть позже донесем документы. Но на самом деле вопросы в основном по судейству поступали. Я все вопросы пересылала Антону, главному судье, потому что в нюансы я стараюсь не лезть, потому что у нас есть команда судей, которые, у которых свое видение всего этого. Поэтому...
6: Антон, если вкратце вот резюмировать, вот ты...
7: Вкратце вопросы в основном поступают по технике вязания узлов, ну, то да, есть были. По обвязке, как правильно, как неправильно, грубо говоря, какие-то моменты по прохождению каких-то этапов. В основном такие вопросы. У нас будет еще собрание с представителями и капитанами команд. Вот, мы их обычно на этих собраниях всех разбираем. Вот, ну и даем уточнение в плане того, что команда все равно готовится сейчас. Вот она по всем положениям, по всем конкурсам, в общем, пытается максимальную информацию для себя собрать, чтобы никаких ошибок не было на самой полосе. И поэтому, конечно же, уточняющие вопросы всегда появляются.
6: А ну, то есть это режим такой вопрос-ответ?
7: Да. Вопрос-ответ, конечно же, да.
6: Окей. Ну что ж, дамы и господа, напомню то, что мы говорили о туристическом слете «Вилюй-2026», который будет проходить с 3 по 5 июля в окрестностях поселка Чернышевский. Говорили об этом мы сегодня с нашими гостями Елизаветой Гомор, председателем Мирнинского районного комитета молодежи, и Антоном Парфеновым, главным судьей турслета «Вилюй». Я желаю вам удачи на соревнованиях, удачи вам и всем участникам. Надеюсь, и сам смогу также приехать, посмотреть, как там у вас будет проходить.
7: Спасибо.
8: Спасибо. До свидания.
0: Гости дневного эфира. Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Пьяный мотоциклист из Мирного попал в больницу с переломами после ДТП. В Ленске направят 174 миллиона на ремонт дорог по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни». Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама.
9: Мирный.
10: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
11: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
12: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 24 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 27. На севере района ясное небо, в удачном Майхале 20 градусов тепла. В алмазной столице малооблачно плюс 26 без осадков.
13: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

to me.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Пьяный мотоциклист из Мирного попал в больницу с переломами после ДТП. В Линске направят 174 миллиона на ремонт дорог по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни». Десятки мирнцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Теперь подробно. Тяжелые переломы лучевой и плечевой костей. С таким диагнозом попал в больницу 58-летний мотоциклист из Мирного. По информации ГАИ, пьяный водитель врезался в автомобиль, который двигался по шоссе Кирова и поворачивал налево. От более серьезных травм мотоциклиста спас мотошлем. Второй участник аварии не пострадал. Причем в нетрезвом виде за рулем мотоциклист попадался и в 2025-м. Тогда его на полтора года лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч рублей. Теперь мирнецу грозит уголовная статья. Госавтоинспекция призывает сообщать о водителях с признаками опьянения в дежурную часть по номеру 102 или 47210. Этот звонок может спасти чью-то жизнь. Далее. На ремонт дорог в Ленске направят 174 миллиона рублей. Город попал в федеральный проект «Инфраструктура для жизни». Половину вложит республика, район добавит остальную сумму – 87 миллионов. Чтобы это стало возможным, районная власть перенесла сдачу дома для бюджетников и культурного комплекса в Бичинче на 2027 год. Освободившиеся средства направят на строительство дорог. Комментирует Владимир Шардаков, председатель Ленского районного совета депутатов.
3: Остановились на дороге. Это Пионерская улица. Улица Победы, двух участков, и улица Дзержинского, от улицы Пролетарской до улицы Якутской.
2: Всего в Ленске обновят 1470 метров дорожного полотна. На Пионерской ремонт начнется в июле. Все работы завершат в этом году. И еще одна новость. Мирнинцы возложили цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма, протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Продолжит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
4: Уважаемые мирнинцы, вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются с фашизмом сейчас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 24 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 27. На севере района ясное небо, в удачном Майхале 20 градусов тепла. В алмазной столице малооблачно плюс 26 без осадков.
5: «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Воспоминания сложно изменить, в них время рвется нитью тонкой, и никогда не сможем мы забыть скорбь матерей.

перешить. Но все, что выстрадано, это часть души. Не отмотать, не изменить, но нужно в памяти хранить и небеса за всех ушедших попросить.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Пьяный мотоциклист из Мирного попал в больницу с переломами после ДТП. В Линске направят 174 миллиона на ремонт дорог по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни». Десятки мирнцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 24 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 27. На севере района ясное небо, в удачном Айхале 20 градусов тепла. В алмазной столице малооблачно плюс 26 без осадков.

Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Пьяный мотоциклист из Мирного попал в больницу с переломами после ДТП. В Ленске направят 174 миллиона на ремонт дорог по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни». Десятки мирнцев возложили цветы к мемориалу в памяти героев Великой Отечественной войны. Теперь подробно. Тяжелые переломы лучевой и плечевой костей. С таким диагнозом попал в больницу 58-летний мотоциклист из Мирного. По информации ГАИ, пьяный водитель врезался в автомобиль, который двигался по шоссе Кирова и поворачивал налево. От более серьезных травм мотоциклиста спас мотошлем. Второй участник аварии не пострадал. Причем в нетрезвом виде за рулем мотоциклист попадался и в 2025-м. Тогда его на полтора года лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч рублей. Теперь мирнцу грозит уголовная статья. Госавтоинспекция призывает сообщать о водителях с признаками опьянения в дежурную часть по номеру 102 или 47210. Этот звонок может спасти чью-то жизнь. Далее. На ремонт дорог в Ленске направят 174 миллиона рублей. Город попал в федеральный проект «Инфраструктура для жизни». Половину вложит республика, а район добавит остальную сумму – 87 миллионов. Чтобы это стало возможным, районная власть перенесла сдачу дома для бюджетников и культурного комплекса в Бичинче на 2027 год. Освободившиеся средства направят на строительство дорог. Комментирует Владимир Шардаков, председатель Ленского районного совета депутатов.
3: Остановились на дороге, это Пионерская улица, улица Победы, двух участков, и улица Дзержинского, от улицы Пролетарской до улицы Якутской.
2: Всего в Ленске обновят 1470 метров дорожного полотна. На Пионерской ремонт начнется в июле. Все работы завершат в этом году. И еще одна новость. Мирнцы возложили цветы к вечному огню в памяти героев Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма, протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Продолжит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
4: Уважаемые мирнинцы, вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются с фашизмом сейчас. Враг будет разбит, победа будет за нами.
2: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане малооблачно, температура воздуха плюс 24 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 27. На севере района ясное небо, в удачном Айхале 20 градусов тепла. В алмазной столице малооблачно плюс 26 без осадков.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Южный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец кассир. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Вы слушаете

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты». Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
5: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

все доплатишь за себя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Офтальмологи из Якутска прооперируют сотню мирницев с катарактой. На линии прогнозируют резкий подъем воды. В линских авторемонтных мастерских «Алмаздортранса» начали производство амортизаторов для горняков. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: В Мирном 17 часов.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Офтальмологи из Якутска прооперируют сотню мирницев с катарактой. На Лене прогнозируют резкий подъем воды. В линских авторемонтных мастерских «Алмаздортранса» начали производство амортизаторов для горняков. Далее подробности. В Мирном выездная бригада офтальмологов из Якутска прооперирует сотню пациентов за 3 дня. Горожанам с катарактой меняют помутневшие хрусталики на искусственные под местной анестезией. Преимущество такого лечения – малая травматичность и короткий период восстановления, говорит Максим Дичковский, врач-хирург-офтальмолог.
4: Операция проходит 15 минут. Основная задача пациента после операции – глаза не трогать, ходить в темных очках, слушать указания врача.
3: Пациентов для лечения подготовил офтальмолог Мирнинской больницы, а перед операцией осмотрел врач-реаниматолог. Бригада врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы ежегодно приезжает в Мирный. Выездная помощь особенно важна для пожилых жителей. Им не нужно уезжать за пределы города, а привычная обстановка ускоряет восстановление. Далее. В Ленском районе ожидается рост уровня воды в Лене. Река поднимется в ближайшие сутки из-за выхода волны дождевого паводка Светима. Уровень может достичь опасной отметки – до 750 сантиметров. Жителям Ленского района рекомендуется следить за сообщениями экстренных служб. На Вилюе также отмечается суточный рост от 1 до 15 сантиметров. Подъем воды наблюдается и в Верхояне, а также дальше на севере. Еще одна новость. В производственной линейке «Алмаздортранса» пополнение. Там приступили к выпуску втулок амортизаторов. Заказ поступил от Айхальского комбината. Технические изделия выполняют из полуфабрикатов сырой резины. Работа ювелирная. Мастера изготавливают детали по техзаданию. В день выходит до 25 готовых изделий. Скорость зависит от размеров и капризности сырья. Говорит Александр Пушкарев, вулканизаторщик «Алмаздортранса».
5: Выполняем мы заявки удачного Айхала, Мирного, МНГОКа, Ленская площадка, сторонние организации и внутренние нужды.
3: Всего в ленских авторемонтных мастерских изготавливают более 250 видов деталей. В арсенале цеха – прессы, станки и другое оборудование. Специалисты создают элементы различной степени сложности. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Офтальмологи из Якутска прооперируют сотню мирницев с катарактой. На линии прогнозируют резкий подъем воды. В линских авторемонтных мастерских «Алмаздортранса» начали производство амортизаторов для горняков. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единое средство регистрации тантуном LFS-77-ООН и КЮСЕ-ТУН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЕС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы ТА. И КЮСЕ-ТУН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальшь. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий. Вот тебе мое сердце.

сказать тебе, что хочу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя, и в чувствах признаться, закружимся в танцы до конечной станции, сняв гири и панцирь, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Офтальмологи из Якутска прооперируют сотню мирницев с катарактой. На Лене прогнозируют резкий подъем воды. В линских авторемонтных мастерских «Алмаздортранса» начали производство амортизаторов для горняков. Далее подробности. В Мирном выездная бригада офтальмологов из Якутска прооперирует сотню пациентов за 3 дня. Горожанам с катарактой меняют помутневшие хрусталики на искусственные под местной анестезией. Преимущество такого лечения – малая травматичность и короткий период восстановления, говорит Максим Дичковский, врач-хирург-офтальмолог.
3: Операция проходит 15 минут. Основная задача пациента после операции – глаза не трогать, ходить в темных очках, слушать указания врача.
2: Пациентов для лечения подготовил офтальмолог Мирнинской больницы, а перед операцией осмотрел врач-реаниматолог. Бригада врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы ежегодно приезжает в Мирный. Выездная помощь особенно важна для пожилых жителей. Им не нужно уезжать за пределы города, а привычная обстановка ускоряет восстановление. Далее. В Ленском районе ожидается рост уровня воды в Лене. Река поднимется в ближайшие сутки из-за выхода волны дождевого паводка с Витимом. Уровень может достичь опасной отметки – до 750 сантиметров. Жителям Ленского района рекомендуется следить за сообщениями экстренных служб. На Вилюе также отмечается суточный рост от 1 до 15 сантиметров. Подъем воды наблюдается и в Верхояне, а также дальше на севере. Еще одна новость. В производственной линейке «Алмаздортранса» пополнение. Там приступили к выпуску втулок амортизаторов. Заказ поступил от Айхальского комбината. Технические изделия выполняют из полуфабрикатов сырой резины. Работа ювелирная. Мастера изготавливают детали по техзаданию. В день выходит до 25 готовых изделий. Скорость зависит от размеров и капризности сырья. Говорит Александр Пушкарев, вулканизаторщик «Алмаздортранса».
4: Выполняем мы заявки удачного Айхала, Мирного, МНГОКа, Ленская площадка, сторонние организации и внутренние нужды.
2: Всего в ленских авторемонтных мастерских изготавливают более 250 видов деталей. В арсенале цеха – прессы, станки и другое оборудование. Специалисты создают элементы различной степени сложности. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий, звукорежиссер Олег Дюгай, режиссер видеоверсии Василий Заболоцкий. Говорим сегодня о туристическом слете «Вилюй-2026», говорим об этом с Елизаветой Гомер, председателем Мирнинского райкома молодежи Антоном Парфеновым, главным судьей турслета «Вилюй». Рад видеть вас в нашей студии, Лиза, Антон. Привет. Добрый день.
8: Здравствуйте.
7: Итак, давайте начнем с обозначения дат. Напомним нашим слушателям о дате проведения туристического слета «Вилюй» и месте проведения. Где в этом году он будет проходить и когда?
9: Давайте я начну с дат. В этом году проходит, как стандартно, в 3 дня для участников, с 3 по 5 июля, то есть первые выходные среднего месяца лета, самые теплые дни.
7: Ну и место проведения, насколько я понимаю, традиционное, как мы и ранее говорили, это площадка.
8: Это площадка в окрестностях поселка Челеншевский, старый пионерский лагерь, на том же месте, где и прошлый год, недалеко от Челеншевска, на берегу водохранилища.
7: Отлично, отлично. Что ж, здесь для наших слушателей, которые бывали на турслете, у них им сразу после вот этого обозначения, даже после того, как мы сразу сказали «Турслет Вилюй», они сразу все представили, где как проходит, и примерно понимают, что это. А с другой стороны, мы здесь больше нашу беседу посвящаем тем нашим слушателям, которые пытаются решиться, вот делать для себя в этот момент выбор, отнести, не отнести заявку, может быть, еще раз, успеть ее отнести, и как это, собственно говоря, сформулировать. Ну, кстати, для участников, конечно же, тоже мы несколько вопросов, я думаю, отметим. Кстати, про участников. А сколько в этом году команд уже успел заявиться?
9: На данный момент 15 команд заявилось. Это у нас и соседние районы, как я уже говорила, это Ленский район, они традиционно у нас
7: ленчане приедут.
9: Да, они подали одни из первых заявку. Кроме этого, у нас северная площадка участвует, Айхал удачный. Оба подразделения компании ГОКа подали свои заявки. Это поселение нашего района и подразделения другие компании.
7: То есть мы увидим команды, я имею в виду те наши слушатели и зрители, которые поедут в этот момент в Чернышевске, они увидят команды и из Мирного, и из Ленска, и из Айхава, и из Удачного, и из Чернышевского, наверное, и из Светлого.
9: Ну, если территориально говорить, то да, мирнинские команды будут. Сам город Мирный, администрация Мирного не подавала заявку.
7: Ай-яй-яй!
9: К сожалению, в этом году не будет, но да, подразделения компании с Мирного будут участвовать.
7: Ну, может быть, мы сейчас их подтолкнем как раз и напомним об условиях к участию, а именно, то есть заявки еще принимаются. До какого числа они принимаются?
9: Вообще мы продлевали срок приема заявок до 19-го включительно. Вот в пятницу, собственно, был последний день. Сейчас мы уже обрабатываем. Кто-то доносит какие-то документы, потому что заявка – это не просто одна какая-то... один какой-то документ, это всегда такой большой пакет, где должны быть и страховки на всех участников, список болельщиков, транспорт, на котором команда будет заезжать и выезжать. Это обязательно инструктаж по технике безопасности, там их несколько, все можно посмотреть в положении. Положение у нас размещено на нашей странице ВКонтакте, на сайте «Алмазный край». Кроме этого, уже, мне кажется, по сети оно у всех гуляет, то есть кому-то я направляла в мессенджер.
7: Ну, тогда позволь, я переобуюсь в воздухе, что называется, и скажу, что наша беседа все-таки для тех, кто в том числе и впервые отправляется на турслет. Коли уж тем, кто не решился в этом году, уже все поздно, поезд уехал, что называется, и, значит, у нас уже больше беседа будет для тех, кто в этом году впервые туда едет или, ну, мало ли, вдруг хочет обновить для себя воспоминания, вот это все. Требования для команд по возрасту, здесь я бы хотел попросить напомнить, то есть, получается, там 35-летний, максимум это такой возраст, 36 лет уже все пролетает, товарищ, может только болельщиком быть.
9: Да, все правильно.
8: Или судьей. Если он уже много раз участвовал в мероприятии, имеет большой опыт и большое желание заняться этим еще раз, то мы каждый год предлагаем людям, которые уже по возрасту не подходят в качестве участника, попробовать себя в качестве судьи, если есть силы, знания, почему бы их не применить.
7: Ну, если по возрасту мы уже сказали, а вот по полувозрастной состав команды, есть же такое требование, чтобы в команде было 6 человек и 2 девушки, оно сохранилось?
9: Да.
8: Да.
9: Да.
7: Еще один момент, всегда вызывавший споры на любых соревнованиях, в том числе и на турслете, это легионеры, допустим, для подразделений. Здесь есть ли какие-то требования сейчас, сохранилось ли оно? Допустим, когда подразделение выставляет там какое-то количество, там чуть ли не половину товарищей, которые не работают в этом подразделении, это допускается сейчас с положением, правилами, или все-таки нет, не более там определенного какого-то количества?
9: На этом мы не обращаем внимания. Мы заинтересованы как можно большему количеству участников, команд. Соответственно, к легионерам у нас нет требований. Если команда выставляется от какого-то подразделения, где недостаточно, например, количество девушек, да, у нас есть чисто мужские, так скажем, компании, подразделения, соответственно, ну, почему бы не пригласить со стороны. В любом случае, соревнования, так скажем, разноплановые, здесь от того, что ты сильнее, умнее, ну, не всегда работает там прям 100% в победу. Тут сплоченность команды, поэтому...
7: Ну, я думаю, сейчас уже где-то в лесах и окрестностях местных парков, да, уже ребята тренируются, скорее всего, где-то с жумарами и всем остальным необходимым для скалолазания и преодоления тех самых полос препятствий. О них, собственно, сейчас и речь. А именно, в этом году как выглядит полоса препятствий и те испытания, которые нужно будет пройти командам успешно для победы?
8: Ну, в этом году мы планируем расширять саму длину трассы, то есть включать какие-то новые участки территории. Попробуем расширить ориентирование. В прошлом году было, как бы так скажем, компактный участок задействован под спортивное ориентирование. Ну, это было, так скажем, разминочка для команд на следующий год. В этом году планируем большой участок задействовать по спортивное ориентирование, вывести его как бы как отдельное хорошее
7: Оно пойдет в зачет?
8: Мы пока еще думаем либо его включить в общий зачет, либо вывести отдельные номинации, так скажем, чтобы ребята посоревновались еще отдельно в ориентировании, так скажем, чтобы был дополнительный стимул. Вот. Саму трассу предполагаем все-таки увеличивать, немножко усложнять, немножко, опять же, все зависит от рельефа, посмотрим уже по месту, но в целом должно быть, опять же, интересно.
7: Безусловно, безусловно, оно будет 100% интересно, как всегда на турслете. И тем не менее, вот получается, что окей, площадку вы расширяете, спортивное ориентирование так или иначе будет присутствовать либо на правах условного конкурса симпатий, то есть либо, соответственно, ну я имею в виду, когда баллы могут зачитываться, вот как только что Антон ты сказал, соответственно, могут и не зачитываться, пока вы решаете и определяете это все. А с другой стороны, если говорить о судействе, что очень важно также для каждого соревнования, это уверенность команд в объективности судейства. А здесь очень важна будет открытость оценок, бальная система и так далее и тому подобное. Здесь команда судей, откуда она, и как они будут, опять же, таки, по какому принципу начислять эти баллы в этом году или, наоборот, их отнимать за пройденные задания?
8: Ну, конечно же, судейство, объективность – это на первом месте. При подборе судей это сильно, сильно учитывается, конечно же. В судейском лагере у нас будет много представителей из разных организаций, в том числе и индивидуальные предприниматели, как бы задействованы в этом плане. Есть несколько судей из Ленска к нам приедут, опять же, поучаствовать в судействе, то есть это обмен опытом. Как бы мы практикуем это уже не первый год, приглашаем
7: ребят. Я так понимаю, речь идет о ребятах, которые работают на Мурбае, в том числе турслете.
8: В том числе они работают на Мурбае, в том числе и главный судья Мурбая будет присутствовать с нами в качестве судьи. Вот, еще раз, уже в прошлом году уже был такой опыт, всем понравилось, поэтому в этом году они тоже рады будут к нам приехать. По оценке самих каждого этапа, опять же, чтобы не было двоякого трактования, как бы, ну, у нас был на прошлом турслете, ну, как и всегда, есть какие-то спорные вопросы, которые решались уже после трассы. Вот, я настаиваю всегда, чтобы участники с собой, ну, которые берут представителя команды, который с ними бежит по трассе, чтобы всегда была видеофиксация обязательно прохождения каждого этапа всей командой, чтобы в следующем моменте, когда возникает вопрос, было всегда подтверждение, ну, грубо говоря, были такие моменты, когда спорная судья говорит одно, команда говорит другое. Было так, смотрим видео, сразу по видео все понятно, объясняемся, ну и...
7: Отлично, это для наших слушателей тоже быстренько объясню, которые никогда не были на турслете. Команды, которые проходят испытания, все они, естественно, должны его пройти, допустим, пролезть там в какую-нибудь трубу условную. Я имею в виду испытание, по-моему, оно называется туннель. Как?
8: Туннель.
7: Туннель, да-да-да-да-да. Но рядом с ними всегда должен быть представитель, который не полезет в этот самый туннель, но должен будет кричать «давай, давай, там, Миша, Вася, Алена и так далее и тому подобное». И в том числе, видимо, теперь еще и держать камеру и это все снимать, не только на память.
8: Ну, мы как бы настаиваем именно для этих моментов, чтобы и на память участников у ребят осталось, соответственно, красивые кадры их прохождения прекрасного любого этапа. Ну и опять же, если вдруг возникают вопросы, мы можем ссылаться на видео, рассматривать уже и разбираться, что было так, что было не так.
7: Круто. Для подстраховки, так
8: конечно,
7: сказать.
8: Конечно.
9: За каждый этап, естественно, могут быть начислены штрафные баллы. Один штраф в этом году мы приравняли во всех этапах, одинаково сделали 15 секунд. Соответственно, вот как раз про эти спорные моменты и говорил наш главный судья Антон, что вот если мы начислили, и команда считает, что несправедливо, пожалуйста, приходите с претензией к нам в судейство либо в секретариат.
7: То есть видеоповтор у вас имеет право быть, и, соответственно, на него можно ориентироваться.
8: Конечно.
7: Отлично, отлично. С какими вопросами еще обращались к вам участники команд по итогам предыдущих турслетов? Ну, может быть, что вы учли или какие-то замечания, которые от них были?
8: Ну, в основном было предложение усилить, усложнить, увеличить, сделать максимально хардкорно. Ну, конечно же, не всем это понравится, поэтому мы идем по пути как бы среднего. Где-то мы усиляем, усложняем, а где-то мы больше вносим какого-то, ну... Есть же этапы не только на силу, ловкость, скорость и, так скажем, выносливость. Есть еще этапы, которые позволяют, ну, какой-то получить кусочек веселого кайфа, типа ролика. Вот, например, прокатиться на ролике, ну, что-то типа на какое-то расстояние весело.
7: Ну, кстати, это был следующий мой вопрос, а именно вот физические требования к участникам, потому что мы проговорили состав группы и так далее и тому подобное, но у турслета Вилюй, ну, вообще у турслетов, у них разный вайп. Иногда кажется, что это прям для спортиков-спортиков, каких-нибудь спасателей условных и так далее. Здесь, на самом деле, физические требования, которые предъявляются к участникам команды, там, я не знаю, обязательно нужно 15 раз подтянуться там или 20.
8: Ну нет, такого прям очень серьезной физической подготовки у вас может и не быть. То есть вы не обязательно спортсмен-разрядник и все в таком виде. Можно вполне просто поучаствовать, даже если вы вообще не занимаетесь спортом, так скажем. Ну, на уровне того, что хотя бы просто попробовать, не обязательно на результат выходить. Просто приезжайте, обязательно попробуйте. Это очень интересно, очень что-то новое, и вам наверняка это сильно понравится.
7: Ну, а так, если какой-то тест простой для себя провести, условно, там вот самое тяжелое физическое испытание, там, соответственно, и для девушек, и для мужчин, мало ли, вдруг кто-нибудь найдет для себя там похожий снаряд и попробует так, типа, я смогу, и, соответственно, подтянуться, условно, вот это вот количество раз, которое требует это задание, или выполнить какую-то активность, которая требует это задание, или не смогу, и надо подготовиться, подкачаться к следующему году.
8: Ну, я думаю, максимально это вы должны уметь хотя бы один раз подтянуться, грубо говоря. Вот и все. Это, мне кажется, предел. На который...
7: А, этого достаточно?
8: Этого достаточно, чтобы уже все пройти этапы.
9: Бежать между этапами. Ну... Когда прибегает команда, я прям вижу, как им тяжело. Некоторых прям тащат оставшиеся участники команды. И я думаю, господи, я бы не пробежала. Потому что, ну, расстояние между этапами довольно большие.
7: Ну и еще момент, тогда по снаряжению тоже, к чему нужно быть готовым и как нужно быть готовым, потому что мы понимаем, что все-таки эта площадка открытая, там нет бетонных зданий, это вовсе не турбаза какая-то, там люди с палатками, погода у нас сейчас все более-более непредсказуема, может и дождь, не дай бог, снег, постучу по дереву, но все же здесь что требуется от команд в плане оснащения обязательно, что на них должно быть и что у них должно быть для того, чтобы комфортно оттуда приехать и оттуда уехать, самое главное, целыми и здоровыми.
9: Если вообще про лагерь говорить, про там участие в трассе, конечно, лучше Антон расскажет. Про лагерь это в первую очередь оснащение, мы про пожарную безопасность также понимаем, что у нас рядом вода, то есть всю технику безопасности нужно соблюдать, ни в коем случае не рисковать, не выходить в лес, далеко не заходить, потому что у нас все-таки есть дикие животные, которые в поселке Чернышевском неоднократно и весной, и в начале лета появлялись, поэтому давайте заботиться о себе, о других, предупреждать. Поэтому, собственно, мы и проводим инструктажи по технике безопасности как внутри команды, так и для всех в целом проведем. Второе – это, конечно, палатки, да, там спальники теплые, потому что ночь у нас всегда холодные, карематы, пожарный уголок обязательно, огнетушитель с собой команда должна взять. Это должна быть аптечка, потому что это природа, здесь и испытания. То есть все о себе заботимся, максимально готовимся, теплые вещи, репелленты обязательно, потому что у нас территория открытая, она не обрабатывается, так как она довольно большая, соответственно, мы должны позаботиться о себе, ну, от укусов.
7: Окей.
8: Ну, а на трассе, соответственно, команда использует личное снаряжение, обвязки с усами, карабинами, с собой жумар, восьмерка. Это как бы стандартный набор.
7: Если подразделение впервые участвует, есть ли у него какой-то вариант вот эти обвязки и жумары отыскать, где-то, может, позаимствовать или еще что-то в этом духе?
8: Конечно же, есть вариант. Всегда есть возможность на самом турслете либо договориться с командой, которая уже, грубо говоря, пробежит какую-то, ну, свою полосу, потому что у нас разбита полоса, проходит половина команд полосу препятствий, половина команд проходит поляну туриста, то есть потом они меняются. То есть, соответственно, команда, когда пробежала трассу, может потом поменяться с другой командой, которая побежит. Либо обратиться может к нам, в судейский лагерь, к организаторам. Вот у нас есть набор, набор снаряжения. Вот мы можем, соответственно, что-то выдать, пользоваться, если чего-то не хватает.
7: Ну, то есть вот те самые каски тоже туда же входят?
8: Каски в том числе, да. Ну, защита глаз уже у нас на уровне пожелания для каждого используется. То есть очки защитные команда каждая сама себе берет, если хочет. Либо может использовать еще, ну, есть каски с встроенными, так скажем, очками.
9: Ну, форма желательно, чтобы у каждой была опознавательная. Многие подразделения участвуют в своей спецодежде, кто-то камуфляж приобретает, чтобы были все идентичны. Это очень красиво, во-первых, да, команда сразу на фоне других выделяется. Кто-то похожие подбирает, там, верх, низ, темные. Там,
8: ну, и, конечно же, надо учитывать, что это всегда работа с веревкой, поэтому одежда должна быть из плотной хлопчатобумажной ткани, вот, а никаких синтетических, что приведет к ожогам, если вдруг не справиться, так сказать.
7: Я думаю, в этот момент геологи и бурильщики, в общем, все наши слушатели, которые работают в тайге, такие, ха, придем в рабочем, в принципе.
9: Да.
7: У них как раз такая...
8: В принципе, да, у них
9: перчатки,
8: подходит.
9: Перчатки, кстати, да.
8: Ну да, плюс еще перчатки, конечно. Для работы с веревкой руки всегда защищены должны быть.
7: Конкурс зрительских симпатий или даже конкурс болельщиков, напомним, это тоже неизменная часть туристического слета. Здесь я бы хотел попросить, во-первых, напомнить, вот те сценки, те конкурсы, которые будут проводиться для болельщиков, идут ли они также в зачет и влияют ли они на шансы победить той или иной команде, или они просто именно как конкурс зрительских симпатий, отдельным зачетом?
9: Так, смотрите, это внезачетный конкурс. Внезачет. Зачетным у нас относится полоса препятствий, ориентирование, там уже как решит судейство. Мы, секретариат, отвечаем за внезачетные конкурсы. Их, как всегда, у нас четыре главных. Первый – это приветствие. Ребята могут как подготовить песню, как это может быть сценка, может это просто кричалка какая-то. То есть в зависимости от... творческой составляющей команды. Второе – это песня. Здесь туристическая песня тоже люди могут и под караоке петь, команда, либо это песня под гитару, собственное сочинение. У нас неоднократно были песни. Это очень трогательно, красиво, весело. Конкурс биваков. У нас вообще биваки, да, оцениваются, так скажем, два раза. Первый – это вот по оснащению. Как раз я говорила, что техника безопасности, она очень-очень важна для нас. Мы ее оцениваем как обустройство бивака, правильный окоп палаток, костровище, это пожарный уголок, аптечка. То есть там есть целый перечень, их тоже можно
7: посмотреть. Все это будет, я так понимаю, в положении как
9: да,
7: раз.
9: Да, оно есть в положении, мы это смотрим обязательно. И второе – это творческая составляющая. Здесь мы оцениваем, конечно, креативное мышление команды. Многие вообще, то есть они, многие, ссылаясь на тему, соответствие у нас в каждом годе, году тема устанавливается. В этом году тема – это год единства народов России. Соответственно, мы здесь будем ориентироваться именно на это. Посмотрим, как команды подготовятся. И еще у нас конкурс «Завтрак туриста». Здесь то, на что, опять же, готова команда поделиться с судейством, с секретариатом, потому что мы все вместе оцениваем, как креативно подходят.
7: И еще, наверное, завершающий такой вопрос, а именно о команде, о составе, то есть кто какую роль играет. То есть если раньше, насколько я понимаю, там основным организатором все-таки был КСК «Алроса», то сейчас, естественно, Мирнский район этим занимается. Mm-hmm. А дальше, кто еще входит в организаторы?
9: Компания «Алроса», она у нас, так сказать, мы вообще в тандеме, то есть это у нас три организатора, администрация района, здесь мы в основном занимаемся письмами, наградной продукцией, потому что кубки, медали мы заранее покупаем задолго до начала подготовки к турслету. Все освобождения, набираем команду судей, набираем команду секретариата. занимаемся сбором команд, да, здесь нам включаются уже ребята, потому что с компании, потому что у нас в основном это подразделение компании «Алроса», соответственно, вторым нашим соорганизатором является компания «Алроса». Они также отвечают за подарки, согласно положению, по внезачетным конкурсам, по зачетным. И третий наш партнер – это профсоюз «Профалмаз». Они неизменно нам выделяют призовой фонд 450 тысяч рублей для первых трех главных мест. Поэтому спасибо им огромное, что нас не бросают и ежегодно поддерживают.
7: Из этих 450 тысяч рублей сколько получит победитель? Тот, кто займет первое место?
9: 450.
7: Да. Из этих 450. Прямо 450 тысяч получит одна команда?
9: Нет, это призовой фонд. Первое да. получает 250, 150 и 100. Правильно?
8: Нет.
7: 200, нет.
9: 200, 150 и 100. Все правильно же?
7: Вот теперь да.
9: Да. А я до этого, да, где-то надеюсь, в плюс, да.
7: Хорошо. Еще один момент. Вот перед тем, как мы организовывали эту беседу, собирались вместе, Лиза, ты сказала то, что у вас есть еще какой-то перечень каверзных вопросов, которые, ну, скажем так, поступали вам от участников. Что это за вопросы были, и что вы готовы на них как раз ответить прям?
9: Чаще всего один и тот же вопрос. Можно мы чуть-чуть позже донесем документ? Но на самом деле вопросы в основном по судейству поступали. Я все вопросы пересылала Антону, главному судье, потому что в нюансы я стараюсь не лезть, потому что у нас есть команда судей, которые, у которых свое видение всего этого. Поэтому...
7: Антон, если вкратце вот резюмировать, вот ты...
8: Вкратце вопросы в основном поступают по технике вязания узлов, то да, есть были. По обвязке, как правильно, как неправильно, грубо говоря, какие-то моменты по прохождению каких-то этапов, в основном такие вопросы. У нас будет еще собрание с представителями и капитанами команд, вот, мы их обычно на этих собраниях всех разбираем, вот, ну и даем уточнение в плане того, что команда все равно готовится сейчас, вот она по всем положениям, по всем конкурсам, в общем, пытается максимально информацию для себя собрать, чтобы никаких ошибок не было на самой полосе. И поэтому, конечно же, уточняющие вопросы всегда появляются.
7: А, ну, то есть это режим такой вопрос-ответ?
8: Да. Вопрос-ответ, конечно же, да.
7: Окей. Ну что ж, дамы и господа, напомню то, что мы говорили о туристическом слете «Вилюй-2026», который будет проходить с 3 по 5 июля в окрестностях поселка Чернышевский. Говорили об этом мы сегодня с нашими гостями Елизаветой Гомор, председателем Мирнинского районного комитета молодежи, и Антоном Парфеновым, главным судьей турслета «Вилюй». Я желаю вам удачи на соревнованиях, удачи вам и всем участникам. Надеюсь, и сам смогу также приехать, посмотреть, как там у вас все будет проходить.
8: Спасибо.
9: Спасибо. До свидания.
1: Гости дневного эфира.
10: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Офтальмологи из Якутска прооперируют сотню мирнинцев с катарактой. На линии прогнозируют резкий подъем воды. В линских авторемонтных мастерских «Алмаздортранса» начали производство амортизаторов для горняков. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
11: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа.
12: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
13: Thank you.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Офтальмологи из Якутска прооперируют сотню мирницев с катарактой. На Лене прогнозируют резкий подъем воды. В линских авторемонтных мастерских «Алмаздортранса» начали производство амортизаторов для горняков. Далее подробности. В Мирном выездная бригада офтальмологов из Якутска прооперирует сотню пациентов за 3 дня. Горожанам с катарактой меняют помутневшие хрусталики на искусственные под местной анестезией. Преимущество такого лечения – малая травматичность и короткий период восстановления, говорит Максим Дичковский, врач-хирург-офтальмолог.
3: Операция проходит 15 минут. Основная задача пациента после операции – глаза не трогать, ходить в темных очках, слушать указания врача.
2: Пациентов для лечения подготовил офтальмолог Мирнинской больницы, а перед операцией осмотрел врач-реаниматолог. Бригада врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы ежегодно приезжает в Мирный. Выездная помощь особенно важна для пожилых жителей. Им не нужно уезжать за пределы города, а привычная обстановка ускоряет восстановление. Далее. В Ленском районе ожидается рост уровня воды в Лене. Река поднимется в ближайшие сутки из-за выхода волны дождевого паводка Светима. Уровень может достичь опасной отметки – до 750 сантиметров. Жителям Ленского района рекомендуется следить за сообщениями экстренных служб. На Вилюе также отмечается суточный рост от 1 до 15 сантиметров. Подъем воды наблюдается и в Верхояне, а также дальше на севере. Еще одна новость. В производственной линейке «Алмаздортранса» пополнение. Там приступили к выпуску втулок амортизаторов. Заказ поступил от Айхальского комбината. Технические изделия выполняют из полуфабрикатов сырой резины. Работа ювелирная. Мастера изготавливают детали по техзаданию. В день выходит до 25 готовых изделий. Скорость зависит от размеров и капризности сырья. Говорит Александр Пушкарев, вулканизаторщик «Алмаздортранса».
4: Выполняем мы заявки удачного Айхала, Мирного, МНГОКа, Ленская площадка, сторонние организации и внутренние нужды.
2: Всего в ленских авторемонтных мастерских изготавливают более 250 видов деталей. В арсенале цеха – прессы, станки и другое оборудование. Специалисты создают элементы различной степени сложности. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете «Алроса». «Алрос» открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

токсичного года.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: Мирным. 20 часов.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
1: А вы знали?
0: Радио.

дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь боль в груди.

0: Звучит меня сибирский.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационная технология ЛАР, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Клинический Бибир Сел, то в Сумюсе Бекис Университет.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».

0: Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Радио без границ.

слушаете радио «Алмазный край». Your booty do that.

0: Мирном 22 часа.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую

0: структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
1: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Байхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: В Мирном 23 часа.
3: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. Лар. Он на массовой коммуникации. Лар. Игрегор. Надзор. Федеральная служба. И Кринча Субебир. Сыл. Тосуню. Субебир.
3: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: дыханию, по дыханию теплой весны.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: мирном. Час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсеттеон и Кюсеттун мирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебирсел Тосуню Субекисунюгарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Ага. Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Сказано, сделано, кончилось временно. Так неуверенно, на расстоянии в две руки. Слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранились только что, опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Shaggy! Yo, it's Pitbull. Mr. Worldwide, let's show the world how powerful love is.
3: Now the spread love around the world.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирнюмеда свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Кюсе Тун Бирнюмеда свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

наконец почувствовал себя живым. Чтобы все солдаты в мире опустили стволы, я забуду слова, я потеряю ритм. Ты меня-то спросишь, Вань, что для тебя любовь, скажи. С улыбкой на лице отвечу, ты...

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. You're just

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
2: А вы знали?

0: Стремители, считают власти Алмазного края. На местных заправочных станциях бензин заливают и в бак, и в канистры. Лимиты розничной продажи на этой неделе ввели в Саратовской, Омской и Воронежской областях. Меры направлены на снижение необоснованного ажиотажа и борьбу со спекулянтами на рынке. Далее. Трактор «Беларусь» украсил празднование ИСыха в Нюрбинском районе. Жители села Антоновка эмоционально встретили подарок от «Алроса». Компания направила технику в качестве главного приза в межсельческом конкурсе для использования в сельском хозяйстве. Ключи от белорусского трактора жителям Нюрбинского района вручил представитель «Алроса» Андрей Кузнецов. Таким образом, «Алроса» поддерживает районы, в которых ведет добычу. В 2025 и 2024 годах такую же технику компания подарила Верхневилюйскому и Вилюйскому районам. Айвен Абытантайский улус получил вахтовый автомобиль «Урал» на съезде оленеводов в Якутске. Еще одна новость. В Мирном приступили к завершению третьего федерального этапа строительства аэропорта. Подрядчик укладывает на перроне верхний слой бетонного покрытия. Сырой бетон – пища для автоматизированного укладчика. Таких комплексов в России не более полутора десятков. Машина, словно 3D-принтер, формирует 42-сантиметровый бетонный слой. А рабочим остается загладить поверхность, нанести шероховатость и покрыть водоотталкивающим составом. Сейчас на объекте работают 3,5 сотни человек и 46 единиц техники, говорит Юрий Портянкин, заместитель руководителя проекта компании «Ант Япы».
1: В основном эта техника специализированная, тяжелая, катки, тот же гамака, экскаваторы, самосвалы, асфальтоукладчик, то есть практически полный комплекс техники, который необходим для выполнения строительства.
0: Под верхним высокопрочным слоем – бетонное основание, а под ним – щебеночная подушка и теплоизоляция. Многослойным пирогом покроют более 100 тысяч квадратных метров перрона будущего аэропорта. Взлетная полоса тем временем почти готова. Первые воздушные суда планируют принять здесь в 2027 году. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край».

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный кайф» такси.
1: Овны. Ваша неделя обещает быть спокойной и размеренной. Эмоциональных перепадов не предвидится, если вы сами не спровоцируете ситуацию. Тельцы. Период благоприятен для семейных сборов и совместных поездок. Проведите время в компании друзей на природе, зарядитесь позитивными эмоциями. Близнецы. Хороший период для общения. Новые знакомства окажутся полезны по работе, а заведенные дружеские связи будут долгосрочные. Раки. Благоприятный период для налаживания отношений внутри семьи. Обсудите с партнером спорные ситуации. Постарайтесь найти общее решение проблемы. На работе также все начинания будут складываться успешно. Львы. Благоприятное время для деловых переговоров, встреч, заключения сделок. Но не нужно соглашаться на все предложения. Оцените свою выгоду. Многих ждут крупные приобретения. Девы. Благоприятное время для творчества. Результат превзойдет все ваши ожидания, получит высокую оценку со стороны близких и друзей. Удачный период для публичных выступлений. Весы. Самоанализ и самокопание весов могут спровоцировать ссоры с близкими людьми. Не стоит критично оценивать перемены, происходящие в вашей жизни. Сделки, переговоры и встречи лучше отменить. Они будут непродуктивны. Скорпионы. В этот период нужно избегать стрессов и переутомления. Они могут стать причиной проблем со здоровьем. Зарядка, дыхательная гимнастика и очистительные диеты пойдут на пользу вашему организму. Стрельцы. На этой неделе вы будете подвержены страстям и эмоциям, а некоторые рискуют и вовсе наломать дров. Не лучшее время для тесного общения с окружающими, это может привести к конфликтам. Козероги. Дела будут продвигаться быстро, могут решиться старые проблемы. Доверяйте интуиции, тогда добьетесь успеха. На личном фронте возможны приятные сюрпризы. Водолеи. Неделя будет наполнена хлопотами по обустройству уюта в жилище и выстраиванию отношений со своей половинкой. Гоните от себя гордыню и высокомерие, иначе это повлечет проблемы в общении с родными. И, наконец, рыбы. На этой неделе вас ждут новые выгодные знакомства. В скором времени они принесут финансовую прибыль, либо пригодятся по службе.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. Алроса рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Беларус». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Later.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
1: А вы знали?
3: Алмазный край, алмазный край.
0: Не переключайся.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. «Алроса» рядом. Жители Нюрминского села получили ключи от трактора «Белорус». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Далее подробности. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина и дизеля. Запасы топлива достаточны для потребителей, считают власти Алмазного края. На местных заправочных станциях бензин заливают и в бак, и в канистры. Лимиты розничной продажи на этой неделе ввели.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском районе не будут ограничивать продажу бензина. Алроса рядом. Жители Нюрбинского села получили ключи от трактора «Белорус». Перрон строящегося Мирнинского аэропорта покрывают трехслойным бетонным пирогом. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане ясное небо, температура воздуха плюс 27 градусов без осадков. Схожая жаркая погода и в Ленске плюс 27. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 25 градусов тепла. В алмазной столице солнечно и сухо, плюс 26 градусов.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: «Грозный край», объединяя города. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтоном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствитель. СБС, информационные технологии, ЛАР, Он, массовая коммуникация, Рейгер, Надзор, Федеральная служба, и Клинчат, Юбебил, Сыл, Тосуню, Субекис, Универ, Бирга, Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
0: Вы слушаете